0: Подбери мои, подбери нас, приедете, вас, вас, приедете, вас, приедете, я тебя приедете, сас, на,
1: ਸੌ ਵੇਚੀ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਂਗੀ ਆਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਬੁੱਧ।